должно быть. Что это за серая жижа? Дальше вынимаем все. Мясо, кости, лапки. Где здесь что? Честно, совсем непонятно. Бульон теперь нужно процедить через сито. Сито нет? Ладно, через